Начинаем концерт краснознаменного имени Александрова ансамбля песни «Пляски советской армии». Борис Александров, на слова Сергея Островова, песня о Ленине. Солист, заслуженный артист республики Константин Герасимов. Дирижирует народный артист Советского Союза Борис Александров.